легко, хотеть газ через чек. Вести стань от мужей через кредита я вот плыву. Но это мой бит, да ему не ковир. И сам бит, мой